вас айсер велико, я анда ин я гуд, я ястот бух кно, я хлам лахсу, ани эхо фан я вэрста, ани ворда фан я гру, левел оф дес фан я омдрай.